0: Заслал с ума, когда мне было 300. Почти все мои друзья Кей Бойн. Как я смог выбраться? Эй, ноу. Намного глубже, чем просто что вокруг меня, неужели я это не
1: bondage.
0: Это просто
2: spanking.
0: Эй, ноу.
1: Секс.
0: Мировоззрение. Быть против
1: Master.
0: Не значит быть против
1: Данжери.
0: Я люблю
1: Данжери.
0: За запах черных
3: семен.
0: Не дам нажиться на моих я в золотистых
3: Харках.
1: Calm, man.
0: Со мной рядом мой сушок. Когда мне было только 3 месяца, я хотел когда исполнилось тема. Ты шла с ума, когда мне было 3 месяца.

0: next door.
1: Я не могу
0: coming.
1: Я в себе уверен, снова пахну лучше
2: семен.
1: Бой попал сюда, кто открыл
0: бой door.
1: Я меланхоличный, утерянный среди
2: the семен.
1: Я в полной
0: hey, no.
1: совсем один. Вокруг меня как скотин. Я не ищу среди
2: ass yes. Семен.
1: Как лед, лабиринт
0: мой.
1: Все шел, когда мне было только 3 месяца. Я хотел
0: ass,
1: когда исполнилось и мое сошла с ума, когда мне было
0: 300.
1: Почти все мои друзья
0: suck dick.

0: Ну и не прогубый зад. Ой, зацени, как сажусь на
1: шаг.
0: Элки, скелтон, мак. Секта, принцесса, олицетворение.
1: Секс,
0: мы идем лишь на колени, детка, королева.

0: Эй, но.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Well, master.
1: Строгой

0: is Green Hanukkah. Hey, no.
1: Раньше жил я на
0: Dungeon.
1: Учил посуду.
2: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300.
1: А я
2: бичу
1: опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: мягкая.

0: Эту ночь
1: Swallow my cup.
0: Горько семен. Покраплю сугроб. Туда мне
1: Stick a finger in my ass.
0: Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты.
2: Dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики. Братики тащили до
1: Dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. От брена. Сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную.
1: Gay website.
0: Братики тащили до
1: Dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите, мам.
1: Master.
0: Я
1: писал.

0: Еще что? Еще один шот от тебя, кого вдруг не стало. Вдруг не стало. Еще один шот от тебя, кого вдруг не станет. Мы тут
1: тестинг
0: заранее. Ведь мы тут
1: coming
0: заранее.
1: Мы тут тестинг
0: заранее. Ведь мы тут
1: coming
0: заранее. Это ночью
1: suck some dick.
0: Горький
1: семен.
0: Окроплю сугроб. И дай мне
1: stick finger
0: наизнанку. Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином своей шизанутой.
1: Dungeon latex.
0: Свои тратили, тратили. На меня лишь только брать.

0: Народ.
1: Фестинг.
2: Мы с тобой, а это
1: любовь,
2: да, сможет они.
1: Fucking coming.
2: За спиной, но это
3: мечка.
2: И самый
1: warning.
2: Снов пусть услышит.
3: Being dark home.
2: Про настоящую.
1: Next door.

0: твоя.
1: Spanking.
2: Flash.
0: Кто Fisting. Меня поймет? Твои.
1: Именно как.

0: Boy Next Door.
1: И жалишь fucking deep. Меня ты fucking ass. Твои
2: семена
1: как?

0: Nice at me we
1: 15.
0: В толпе отыщи смотри
2: сам дик
0: на мокрой скамейке дрожащий как но пейло имеет грустный кабан отыщет
2: блок
0: закажет кальян кебаб поминуть поплакать над любовью в тишине ведь нам уже никто не воет.

0: 라디오
1: 게이 웹사이트
2: Добро пожаловать в Dungeonland. Открываем
3: дверь
2: в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставайте.

0: Yeah, probably.
1: It's some insane emotion.
0: Yeah.
2: Под капотом в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18, так располнил стоп. Цвет как
3: Siemens,
2: цвет родной, прям так
3: солдатом.
2: Чип за
3: дорогой.
2: Смолки, смолкай скучно, не смог. Эти кубов на мне, теперь они стоят в два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на
3: пресс.
2: Большие, править на бойне, это всегда было плохо. Эй, в рот, давно все так шпугаюсь, когда вижу
3: Dungeon.

Это с музыки Катю. Так, как кинцайс, но конечно на меня ты быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я успею. Голик Сучи, я ношу.

0: Пак приятный, еще приятней, новенький Бентли. Правил в джет, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом вы 300. На капот заполнен.

0: втекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну,
1: oh, shit, I'm sorry. Sorry for what?
2: Начни хотя бы...
3: Suck dick.
2: Ну чё ты такой...
4: No homo.
2: Хватит опять нудить, что я...
3: So fucking horny.
2: Просто раз...
3: Swallow cum.
2: Одно из моих...
3: Gay fun.
2: Я тебе покажу, как сильно ты...
3: Turns me on.
2: Ты весь такой...
3: I don't swallow cum.
2: Да-да-да.
5: Spanking ass.
2: Мои...

лучше рэп за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол.

0: Dungeon Master. Прав. This thing, it's a long process.
1: Может,
0: опять.
1: Может, опять.
0: Может, опять.

fantasies. Я растворялся в них. Fisting. Саму себя. Больше не слышу. Get your ass down from here now, boy. И отключила. Gay website. Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы. Oh, shit. Они срывали мои. Oh, stick finger in my ass. Пожалеть не могу. Так хотела сама. Boy next door. Ничего не говори, ведь он унес the semen. Собой. Он чужой, он чужой. Boy next door.

0: Do you like what you see?
1: Путала фразы.
0: Finger.
1: Кусала.
0: My ass.
1: Разрывалась на части.
0: And suck some dick.
1: Хотела.
0: Do anal.
1: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
0: In my ass.
1: Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: Я стык фингер поста лука постану. Сука, я медведь балу. Даже мне не
1: пугай,
0: я тебе не пугай. Ну вот настало время, чтобы показать свой дик. Чтоб забрать свою голду, я достал свою балду.

0: The semen.
1: Я всегда один, но со мной каменный.
2: Fat cock.
3: The semen. The semen.
0: The semen. The semen.
1: Я просто рад вас видеть, никакой там не. Показываю,
4: What's up,
1: он как у ворот. Сажу на себя, будто.

0: suck some fucking dick.
1: Hey, skater.
2: Master.
1: Anal.
2: Bondage.
0: Fucking
2: latex glove.
1: Hey, skater.
2: Master. Anal.
1: My ass. На в свой заброшенный скейтпарк. Эй, скейтер,
2: мастер,
1: anal, порванная,
2: bondage,
0: fucking
2: latex glove.
1: Эй, скейтер,
2: мастер,
1: anal,
2: my ass,
1: навечно в свой заброшенный скейтпарк.

0: Van Cox.
1: Не скажем, что мы в ней слушаем. На нас так странно смотрят. Радужные.
2: Six hot loaves.
0: Semen.

0: На днях решил разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь
1: Come.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: семен.
0: Я этот
1: ass
0: последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: fucking,
0: а я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: spanky.
0: Но не будем, а главное все
1: like
0: и я
1: boy.

0: Всем в больничке корабль
1: Siemens.
0: И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей дунжин валили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
1: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Да базарились тогда охуительно, без всяких

0: semen.
1: There's a brain.
2: Yeah, my
3: brain.
0: Swallow.
3: Yeah.
1: Молодой, если на нем слово
0: гей,
1: шмотки флоу, что ты хочешь это
0: секс?
3: Ну а как иначе? Я говорю, давай. 300.
1: Программа выводика, я звучу как RMC Майк. Выдыхаю.
0: Дик. Лук
1: это. Я вот

0: близняшек моего оплачить. Дайте ему
1: семена
0: шантажем. Он кинул мне интимный пик, был бы его бы впечатлили мои
1: фильмы.
0: Будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Видел это
1: семена,
0: как будто бы
1: может
0: лицо как драндулет. Мать тетя ушла от моего, ведь он
2: Blast.
1: Yes, I'm a floor.
0: Не твое, да?
1: Не, это в танге не буду слушать.

Не сплю, а ночь перед мной. Даже страшно во тьму холодной могилы влекут меня. Да молю, горит у древнего Боже.

0: has been the risk taker. The wasted genie. Greed is a bad thing. For us, the toiled in sweatshops, endured the lash of the spanking, time and time again. These men struggled and sacrificed so that we might be better.
1: Главной селебрити интриги года о таинственном побеге Маргариты вместе с Шоком, будто бы, но нам все-таки удалось найти Маргариту. Они покинули...

0: своих он так согрел, нес вперед и
1: укрепил.
0: Бились, бились волны за кормой. Тихо,
2: coming,
0: твой родной.

0: Бой.
1: Да как?
2: Железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет. Знать, куда
0: Star Fantasy
2: несет.
0: Finger.
2: Хлысты подгоняют.
0: Ass.
1: Boy next door.
0: 300 bar.
1: Boy next door.
0: This thing ass.
1: Boy next door.
0: Suck some dick.
1: Boy next door.

0: Boy Next Door.
1: Я за устаж ты бросил.
2: This thing
3: ass.
1: Не поднялась рука.
0: Boy Next Door.
1: Я за ты оставил. И твой
3: Suck some dick.
1: Чужака.
0: Boy Next Door.
1: Я за

0: Dungeon Starter.
1: Семен.
2: Милого сладкий.
0: Бекаксики.
2: Только
3: Сапчер.
2: Коротки.
0: Лупида.
4: Ass
5: food. A swallow cup.
6: Rip the skin.
0: Loop it up. Fisting.

0: Dick.
1: А еще говорят, что
0: Dungeon Master.
1: Только то, кто сумеет хоть чем-то
0: упомянуть. Calling.
1: Это Кавказ.
0: This thing is 300 bucks.
1: Солнечный край. Потом где рай.
0: You anal fucking deep. Celebrate. Suck some dick.
2: The semen.
0: My ass. My ass. This thing.
3: Ganging up.
0: Latex glove. Lube the girl. Dungeon master.
1: На Кавказе так свято, как учит
0: гей-вебсайт.

0: еще хорошо говорят. У нас эти горы и море не могут не радовать. Это Кавказ.
1: This thing is 300 bucks.

0: Latex.
1: Пёр.
2: А, так, пацаны.
3: As we can.
2: Такая только у меня и у Александра.
1: Мы готовы, дети?
3: Yes.

0: buckle up, our pants.
1: My cup.
2: Куда теперь идти мне?
1: Suck some dick.

0: Finger.
1: Женщины их.
2: Legs.
1: Пахло как.
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: печать.
1: The semen.
0: Бронзовый глазный свет. Воздух Dungeon. Смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: Really? В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
1: Yeah.

0: Dungeon House.
1: Где живет
0: Master Bear?
1: Голубые у нее
0: Latex Glove.

0: shit, I'm sorry.
1: Когда скромняга
2: мой
1: отдыхал от
2: секс
1: с Геральтом из
2: Лэнфо,
1: он
2: фистинг
1: эту
2: эс
1: сразился белый
2: ком свалом
1: семен чертом и эльфа
2: фистинг
0: эйнол
2: форин эс
1: когорты
2: Лэйс.
1: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
2: Stick an ass.
1: Мне людню.
3: Fat cock.
1: По зубам целился тот.
2: Лэйс.
1: Мне рогом прямо в
2: ass.
1: И тут
2: Master.
1: Крикнул, вот твой
2: Coming.
1: Час.
4: Не так все было. Где же твою хваленую...
2: 300 бакс. Бакс.
3: Мы историю не пишут.
1: Ведьмаку заплатите
2: 300 бакс. 300 бакс.
1: Ведьмаку заплатите
2: Stick finger in
0: keep

0: 300 баксов.
1: Ведьмаку заплатите.
0: Stick finger in your ass. Dungeon master. 300 баксов. Dungeon master.

0: Но если захочу, поверь мне, детка, я не дам тебе
1: coming.
0: Я не дам тебе душу, максимум, что это то. Может быть, чуть больше, если ты
2: Dungeon Master, Artist.

0: произошло.
1: That turns me on.
2: Let's get something straight.
3: Let's suck some dick. Come on.
0: Все мои друзья.
4: Pull up
0: со мною
4: pants.
0: Может быть и вы.

0: серьезная ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще сейчас просто едем ближе к
1: Dungeon.
0: Тоже пиздец у Телстар, поэтому хуй знает.
1: And just loop it up and it's a long process.
2: Понял, горло. Я неуловимый.
3: Именно.

0: На днях решил разгрестись в Dungeon на хате. Выкинуть весь кал. И тут вот тя натя. Выходит мне старый черный кожаный куртке. Нахожу бок полный чуйки. Я этот бой в последний раз попал в 94-м на
1: Party.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на куте. После этих приветствий начался мрачный
1: гей секс.
0: Но не будем о сексе, главное.

0: тонкие звуки,
1: Дачи.
0: Крики, проклятия, ну еще и чего-то резко захотелось обратно. О боже, ебать, как
2: тебе
0: тогда было приятно. Пожалуй, выкину, а комплект на память оставлю. Последнее, откинусь в кресле и счастливо.

0: пригов дёрга.
1: Где качается на дюнах Шереметьевский
2: бокал.
1: И у вас корейский
2: кунг.
1: На общественных началах, если только захотите, будет личный
2: бой next door.

feel it. Красная Lamborghini, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел. Это действительно. Он звёрнул.

Парень, но ты всего лишь. А может, мы с тобою поедем на прощание ты.

0: that cost?
1: $300.
2: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась
1: Band.
2: Мой
1: Master.
2: Был независим, а сейчас так скучно без
0: тебя.
2: Ты разрываешь с моей
1: Yes.
2: Играем

0: Come on, let's go.
1: Gay website.
2: Там, где всегда
0: fucking slaves
2: трутся спиной.
1: And fisting finger in my ass.
2: Мимо плывут
3: the semen.
2: Спят подо льдом
1: fat cocks.
2: Трутся спиной
0: leather man.
2: Вертится
1: 300 bucks.

0: Take your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый, как
0: my come.

0: Stick.
1: Есть полосы, они служат мне уже. 300 лет у меня есть
2: Dungeon.
1: И это мой дом всю жизнь.
3: Fucking coming.
1: Я в нем над кровами
4: Эсса.
1: Плыву облака. Если
3: I'm coming,
1: то наверняка моих прошлых
4: ass
1: порвано. Я по-новому научился.
3: This thing
1: исчез, его больше нет. А из
3: anal
1: семена вышел на свет.
3: Anal.

0: все того же. Не узнаю, и зеленая
1: кам
0: оживляет ее только стучит. Уже не мое, нынче все
1: атаки. Finger fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть. Они в этом прав.

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Full master. Full master.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: Dick.
1: Sit this in the spanking.
2: Roll na me.
0: Set na me. 300 bucks.
2: Эти баки шиты гас. Я пока на краш. Суки твои буду.
0: Fisting.
2: Она зовет меня.
0: Master.
2: Я легенд как твой. Но такой.
0: Coming.
2: Бад Вилс.
0: My cum.
2: Дум эт не пох.
0: Чёрт. Gay party.
2: На пох. Хуй огромный как пенис. На мне прыгает жопа.
0: Finger
2: в сторону, сука. Я тебе чё?
0: Do anal? Latex glove?
2: Работал.
0: No.
2: Но теперь буду. Чё ещё типа?
0: Bondage?
2: Сделал деньги на
0: dungeon.
2: Да это так, но надо.
0: Fuck off, boy.

0: Меняют на пачки лаве, меняют черную везде. Сложно тех, кто выжил на это. За всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас. Половину.
1: Billy Harrington.
0: Папа. Dungeon.

0: deep, dark fantasy.
1: Как же так получается?
2: Semen.
1: Быстро кончается. И не так уже...
0: Gay website.
1: Нас зовут...
0: Boy next door.
1: Жизнь...
0: Gay party.
1: Упрямая.

0: Ты ему все клетки за минуту. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой.
1: Amazing boy.

0: волшебных гей-вебсайт.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door. This thing do anal. Master. This thing
2: Bumps.
0: Semen. Boy next door.

0: мечта. Ту-ту-ту. Ням. Схавал врагов по так...
1: Зимен.
0: Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сарк.
0: Ролики все ты как...
2: Спанкинг.
0: Да я орел, ты...
1: Сак дик.
0: Да я король, ты...
1: Сак чек.
3: Я задонатил на цепь. Блин, выгляжу будто...
4: О, мастер.
3: Я на... Ты на трэпе.
5: Что такое трэп?
4: Эйно.
5: Фингер.
0: В шортах помимо...

0: Gay party?
1: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
0: Гачи.
1: РП. Жестик. Пятый сервер.
2: 5-8.
1: Скачивайте
2: вебсайт
1: и играйте в моем
2: Dungeon.
1: Самые крутые, самые быстрые,
2: Finger.
1: Самые эксклюзивные.
2: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
3: У меня много.
2: Fisting.
3: Ведь у меня много.
2: Finger.
3: Ну, простите.

0: считал.
1: У меня хороший кейс.
2: Кто мешает? А покорил весь
3: Anal. Секс.
2: Кого повсюду узнают, скажите, как его зовут?

0: fucking ass.
1: Bad cock.
0: Dungeon Master.
2: Would you
3: suck?
0: Dick.
2: Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?
0: And...

0: Oh, Macrochon,
1: boy next door.
0: On y... on...
1: gay boy.
0: Его руках...
1: Dungeon.
0: Ключи, потому он так везут всех.
2: Okay.
0: О нем поют. Скажите, как его зовут?
3: Dungeon.

0: Just my boy, baby.
1: Just lube it. Long latex glove.
2: Не хочу и думать не хочу, что придет и
3: pull up our pants.
2: Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
1: my ass
2: не
1: fisting.
2: Ты, я каждый
1: come my ass finger dungeon.

0: long latex gloves.
1: Если на беду, а если разлучит не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый день.

0: Finger.
1: Женщины их.
2: Legs.
1: Пахло как.
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: печаль.
1: The semen.
0: Бронзовый Leather. Свет. Воздух Dungeon. Смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
3: Really?
0: В объятиях крепких. Кровь белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah.

0: В чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Ахворт.
0: Конечно, в китике, приготовленном по-домашнему из натуральных
2: семян,
0: привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китик. Да, энергичных.
3: Oh shit, I'm sorry.
4: Sorry for what?

0: Radio. Gay website.
1: Здравствуйте, я прошу прощения, а это Morgay?
2: Да-да, говори.
1: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
2: Existing. Сколько?
1: Ну, 300 рублей найду.
2: Ты чё, ебанулся?

0: медленно уплывают вдаль. Ими ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью, скатертью стелится и упирается прямо каждому, каждому верится, катится голубой. Может, мы обидели зря, закроет этот к приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
1: семен.
0: Скатертью, скатертью
2: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
2: in my ass.
0: Каждому, каждому
2: fantasy
0: верится, катится
2: fisting
0: ass голубой
2: dark hole.
0: Голубой
2: dark hole
0: бежит
2: to anal cock horny anal
0: набирает
2: cock.
0: Ну зачем же это
2: sex
0: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
2: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
2: in my ass.
0: Каждому, каждому
2: fantasy
0: верится, катится
2: fisting
0: ass голубой
2: dark hole.
0: Каждому, каждому
2: fantasy
0: верится, катится
2: fisting
0: ass голубой
2: dark hole.

0: ухожу.
1: Дик.
0: Обманывать гей. Слышь, это не катит. Тогда
1: дик.
0: Будет в каждом такте.
1: Дик.
0: Это уже прописано в контракте.
1: Дик.
0: Будет названием нашей партии.

0: Сердечко, когда мы
1: do anal boy.
0: Вроде бы мало, но
1: stop.
0: И не надо как понять, что
1: master
0: любит. Да им на

0: мов.
1: Я достану их все равно. И снова в сердце.
0: Gang enough.
1: У меня включит
2: Loop my ass.
1: Сразу пробудил эй.

0: яду.
1: Данжен.
0: Значит, яду.
1: Эйно.
2: Семен.
0: Все мои братки в гей-баре об этом в курсе. Сидят.
1: Орни.
0: Боюсь. Иду. Покупаю. Я обретаю.
2: Семен.
0: Я. Секс. Моя жизнь.
3: Лопопя.

0: понял.
1: Намного глубже, чем просто
0: Систей.
1: Что вокруг меня, неужели я это не
0: bondage.
1: Это просто
2: spanking.
0: Anal sex.
1: Мировоззрение. Быть против
0: Master.
1: Не значит быть против
0: Dungeon.
1: Я люблю
0: oh. Dungeon.
1: За запах черных
3: семен.
1: Не дам нажиться на моих я в золотистых
3: bad cock.
0: Come, bad.
1: Со мной рядом мой сушок. Когда мне было только
0: 3
1: месяцев, я хотел
0: ass.
1: Когда исполнилось
0: 6 и моя
1: come. Сошла с ума, когда мне было
0: 300.
1: Почти все мои друзья
0: с gay boy.
1: Как я смог выбраться мой сушок. Когда мне было только
0: 3
1: месяцев, я хотел
0: 6
1: ass. Когда исполнилось
0: 6
1: и моя сошла с ума, когда мне было
0: 300.
1: Почти все мои друзья
0: с gay boy. Boy next door.
1: Я не могу
0: coming.
1: Я в себе уверен. Снова пахну лучше
3: семен.
1: Boy попал сюда. Кто открыл
0: boy door?
1: Я меланхоличный, утерянный среди
3: the semen.
1: Я в полной
0: anal
1: dick. Совсем один. Вокруг меня как скотин. Я не ищу среди
3: ass.
1: Любви
3: семен.
1: Как лед.
0: Slay.

0: 300.
1: Почти все мои друзья
0: сапин.
1: Все, что когда мне было только 3 месяца, я хотел, когда исполнилось
0: 50.
1: И моя сошла с ума, когда мне было
0: 300.

0: do, ain't no.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмасты.
1: Строго и плохо спится, и чуть качается
0: в
1: кармане.
0: This thing.
1: Для Тани. Метну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лужит не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300.
1: На пене гречки.
0: My car.
1: А раньше жил я на
0: Full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300.

0: is $300.
1: А я хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: так. Loop it up.

0: Мертвая змея не
1: suck dick.
2: You do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: With my dick.
0: Только мертвый
1: гей
0: не идет играть.
1: With my dick.

0: сложив наш
1: Пэкак.
0: Третий день
1: Фистинг его
2: Гейм
0: лежит и
2: Уи-уи
0: танцевать не идет. Только мертвый
2: Гейм
0: танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master.
2: Master.
3: Даже мертвый гей услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

0: На днях решил разгрестись в данже на хате, выкинуть весь кал. И тут вот тебя натя. В мне старой черной кожаной куртке нахожу бок полный чуйки. Я этот боец последний раз попал в 94-м на
1: парти.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на культе. После этих приветствий начался мрачный
1: гей-секс.
0: Но не будем о сексе,

0: которые даже самые
1: horny
0: оставались без дек. Той самой, от которой даже
1: Dungeon Master
0: становились тише воды. Той, от которой даже самые
1: Next door
0: усывались от ерунды.

0: Чика. Лето прошло.
1: Данжен.
0: Бойлец с Чикой забылся, как и другие.
1: Бандич.
0: От Бойлеца осталось... И я скажу лишь одно, шли бы нахуй все эти Шмейзы.
2: Билли Харрингтон.
0: Заодно. Эти
1: бой.

0: Именно.
1: Не то, что тогда звонкие звуки, крики, проклятия. Ну еще и чего-то резко захотелось обратно. О боже, ебать, как тогда было приятно. Пожалуй, выкину, а кулак на память оставлю. Последнее откинусь в кресле и счастливую
0: семен
1: представлю.

0: А хочеш?
1: Fucking deep.
2: Ну, а кто ж не хочет?
3: Мы навсегда хотели
1: hot loads
3: за окнами.
1: Ой.
3: Я тебя...

0: принцип, я был
1: гей.
0: Я имел трех и тройной
1: fucking cunt.
0: Был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо.
2: Macabre.
0: Неплохо очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Fisting.
1: Boy.
2: Ой, что поедет?
1: My ass.
2: Hot красота. Что не говори, но с другой стороны.
1: Fat hawk.
2: Тоже три. Неплохо очень.
1: Stick finger in ass.
2: Да очень плохо.
1: Fucking.
2: Как быть нам?
1: Гей.
2: Нам ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
1: Май. Бой.
2: На вопрос, на такой, есть ответ простой. Если б я был...
1: Гей.
2: Был бы...
1: Next door. Бой.
2: Неплохо очень.
1: Fisting my ass.
2: Гораздо лучше с любой стороны.

0: fisting.
1: Да легко.
0: Penetration heinous.
1: Да легко.
0: Master.
1: Карты пицца. Так и голд.
0: Oh, swallow semen.
1: Целиком. Сектор.
0: Make me.

0: чаще в школьной столовой. Такой же опасный, как и мы. Лучше не трогай, ведь муха тоже
1: Next door.
0: И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что эта песня

не стали мешкать, а просто вежливо. Кириешку и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от... забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что об... лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом не забывая. Вовсе непонятно. Да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.

0: ганебна.
1: Не дам, знакомься с моим автоответчиком. Думаешь, твой
2: Клэйс, fuck you.
1: Ты, fucking
2: coming.
1: Ну ты не тяни мне
3: Семен, бой.
1: Ведь ты мне не
3: бэд.

0: диета. Ту-ту-ту. Ням. Схавал врагов, потык.
1: Семен.
0: Вкусно. Видишь меня, пиши.
1: Сад как.
0: Ролики сыпят как.
2: Спанки.
0: Да я орел, а ты.
1: Сак дик.
0: А я король, а ты.
1: Сак чек.
3: Я задонатил на цепь. Бэйн. Выгляжу будто.
4: О, мастер.
3: Йоу. Я на.

0: Gay party?
1: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
0: Гачи.
1: РП. Жестик. Пятый сервер.
2: 5-8.
1: Скачивайте
2: вебсайт.
1: И играйте в моем
2: Dungeon.
1: Самые крутые, самые быстрые,
2: Finger.
1: Самые эксклюзивные.
2: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
3: У меня много.
2: Тестинг.
3: Ведь у меня много.
2: Finger.
3: Ну, простите.
2: It's a fucking deep.

Production и Вивы ТВ представляют. Орёт матом, когда за гей-вебсайтом.

наденет свой наряд из желтых и багряных, и снова наш второй ларек.

0: Game Spy.
1: Когда я сам
0: шерпенджи.
1: Кидает
0: finger in my anal.
1: А я кричу, кричу.
0: Fuck yeah! Just loop it up my fucking anal.

0: Он с вами шел на
1: anal sex.
0: И от осечки он берет ваш мушкет. Один лишь раз осечку дал. Теперь вы
1: Рэмбо.
0: Кон...
2: Макшан.
0: Ау.
2: Макшан.
0: О, мрачный нрав.
2: Черную.
3: Черную.
2: Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную.

0: твоих
1: Махмуд.
0: Я помню только едкий
1: дик
0: и грязный
1: фор.
0: Из-под
1: the next door
2: full dungeon my house
0: спешат пустой небо свинец.

0: да Илья, хватит
1: семена.
0: А да стоп, без них нельзя, что нам
2: фестинг.
0: Здесь не срам, чего
2: плохо
0: без ляка.

0: 300.
1: Многие спрашивают,
2: really?
1: Так. Жрёшь жвачку и ебашишь, вот такой рыбак. Это бой неважно, чтоб не пашили. Кончали, когда мы просто кашляли. Слушайте,
0: Окей.
1: Максимина. Скажешь, что
0: Майк, как слава.

0: Радио.
1: Ну и что вам сыграть? А? Нормально? Погнали. Эй, но без забот.

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Battle.
1: Bad cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь?

0: Все будет просто.
1: Кот.
0: Упадет.
2: Джули.
0: Уронит.
1: Уронит, да?
0: На перекрестках.
1: Уронит, да?
0: Нас не догонит. Не.
1: Любит, да?
0: И мне понятно. Только без.
1: Love.

0: Nice. Maggots. Выглядит на 100, убери свайп.
1: Fingers. Swallow.
0: Жирный член у меня нет. Достаюсь. Bad cock. Запускаю.
2: The semen.
1: Anal.
3: This ain't big enough.
0: I'm over.
1: Gay. Fingers.
0: Play with it.
1: Ass. Fuck.
3: Draw from my bum.
0: Засую я.
1: Gay.
0: Я сажусь ему на
1: дик.
3: Master.
1: Don't stop.

0: ass.
1: Просто доверься.
2: Master.
3: Я пред тобой.
0: Coming.
3: Я тебя.
0: Suck some dick.
3: 300. Пустяк. Что-то с
0: my ass.

0: в руках 300 бакс.
1: Бардак молчит, а ты
0: сякся
1: на бандах. А помнишь, как тебе
0: stick finger in ass.

0: случилось, что я один. И я пошлю с официантом, чтоб дал знать малявую строчку.
1: Do you like what you see?
0: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим
1: плейтекст.

0: известном горячей и невыносим нежностей.
1: О, мастер.
0: Любимый задот.
1: Дуэйно.
2: Дуэй.
1: Любимый фистинг. Любимый фистинг. Любимый фистинг. Стик сам фингер.

0: кто увидит, тот сразу... И для кого-то
1: Семен.
0: Нам запахнет. А за пазухой мы держим. Не подходи! Не подходи! Не подходи!

0: Радио.
1: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась мой
2: мастер.
1: Был независим, а сейчас так скучно без
3: тебя.
1: Ты разрываешь с моей игрой.

0: открыт сбор. А ты стоишь передо мной, мой
1: мастер.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря.
1: Coming.
0: А может, может быть, сможем мы разорвать оковы,
1: no.
0: И вместе будем
1: swallow.
0: И может

0: пальцем семена. Слышь, ой, ласковое мейло, трогаешь ладонью.
1: Oral, I'm shot.
0: Маленькую тайну, то, чего не знаешь, кому не скажешь.
1: И
0: птицей
1: в нём
0: улетаешь.
2: Тополиный пух.
3: Пять.
2: Пилы.
3: Клубить.
2: Так

0: Где найти бы...
1: Да, они же...
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Далеко-далеко.
1: Нахер. Fucking coming, нахер. Fucking coming.
0: В этой жизни...
2: Sup, Chen?
0: Мало как бывает.
2: Тополины пух.
1: Гайчи. Fingers.
0: Такие теплые. Ты пойми, что...
1: Anal.
0: Поцелуй.
3: Это еще не любовь. Это лишь такой закон вредит противоположности.
0: Тополины пух.
1: Гайчи. Latex.
0: Уносит...
1: Anal.

0: Бандич.
1: Она говорит тоже.
0: Fucking cunt.
1: Развелись козлы, как мухоморы.
0: This thing made of.
1: С раннего утра. Портит
0: ass.
1: До самого отбоя. Безбилетный весь в...
2: Семен.
0: Fucking slay.
1: Поезд тронул.
0: Real man.
1: Махнул.
0: Suck dick.

0: знали и
1: hurt.
0: И когда-то шли в бой, не без вас этот стал пустой. Знали и
1: hurt.
0: И когда-то шли в бой.

0: Master
1: Seaman
0: are coming.
2: Dream.
3: Пусть небеса для
0: нас голят. Fingers.

0: Fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today.
1: Один намекал, что я.
2: You ain't no D.

0: взят. Ориентации, по сути, граммар нации сапиус. Куал твой, IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись в локальный.
2: Or dungeon.
0: Знай,
2: сила тупо.
0: Ому Турман нету. Сексапильней, чем.
1: Billy Harrington.
0: Аксмар фраза.
2: Fuck you, bitch.
0: Ты вернулся, ты спустя, как образцовый. Но все равно.

0: In the name of Cain!
1: Cain, listen up!
0: In the name of Cain!
1: Cain, listen up!
0: In the name of Cain!
1: Cain, listen up!
2: Dark.
3: Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Я каждый день...
4: Swallow my cum.

0: Billy.
1: Где ты?
2: Лейтесь.
1: А, так, пацаны.
0: As we can.
1: Такая только у меня и у вас.
3: Мы готовы, дети!
2: Yes.